0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций.

0: наконец, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филякова реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филякова в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Сан-Краю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэль Головай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
1: Тема дня.
0: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Carrier. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Carrier Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите

0: ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет четыре категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволение», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахов.
0: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволение» в очередной раз показали, что форма — это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчице.
3: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
0: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
2: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
0: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг. И именно благодаря им мы сегодня здесь.
2: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
4: Пан майор Мисишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
0: Я номинировал майора Мисишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мисишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
2: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
0: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
2: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
0: Да, это был невероятный опыт и захватывающие ощущения. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
2: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории спасения жизни получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
0: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
2: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
0: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
2: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
0: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
2: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
0: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет, вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков послематчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола, говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой, прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием. Я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию. И именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастни. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах. Однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Мастный и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил Лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был
Первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс. Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни. Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!